Это Эль. Чей? Чей? Чистлет Крингвашп. Вид Хойдост. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.